0: 空间站的建造已全面开启，这是中国人为人类在太空中建立的一个新的家园。为了这个梦想，中国航天为之奋斗了30年。10月14日，中国首颗太阳探测卫星羲和号进入预定轨道，中国正式进入空间探日时代。
1: 中国航天蓝图已绘，风正帆满，再次踏上新征程。中国国家航天局将秉承平等互利、和平利用、包容发展宗旨，坚持和平合作的和合理念，为探索宇宙奥秘、增进民生福祉、服务人类文明进步做出更大贡献，携手构建外空领域人类命运共同体。让我们一起加油向未来。
2: 谢谢张克俭局长。那接下来呢，让我们有请海南省省长冯飞致辞。
3: 尊敬的克俭局长，朋友们，12天前，
4: les deseo muchos nuevos logros en la exploración del espacio para el progreso de vuestro país, de nuestra cooperación y de toda la humanidad en su conjunto.
5: Дорогие друзья, уважаемые коллеги, от себя лично и от всех сотрудников российской ракетно-космической отрасли сердечно поздравляю Китайскую Народную Республику с Днем космонавтики Китая. С момента запуска первого китайского спутника Дунфахун-1 прошло 52 года. За это время Китайская Народная Республика сумела добиться невероятных результатов и по праву стать одной из ведущих мировых космических держав. Госкорпорация Роскосмос высоко оценивает российско-китайское взаимодействие в области космической деятельности.
2: 航天日作为传承航天精神、传递航天情怀、传播航天文化的重要窗口，航天日的旗帜先后飘扬在北京、陕西、黑龙江、湖南、福建、江苏的天空。今年就让我们跟随着航小梦，将这面旗帜传递下去。